Ребята, всем привет! Хочу заметить, как меняется представление наше с вами о счастье. Ну, в 20 лет счастье — это приключение, в 30 — это стабильность, а потом начинается такой возраст, когда счастье — это отменившееся приключение и стабильность. Стабильно-качественные треки всегда здесь, у нас на радио СТВ. Ваш приемник, отправляю, Зиверт, ловите!

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Да, такую женщину, как Анна Немченко, конечно, не страшно отпускать куда-либо, потому что она всегда точно скажет, что она в статусе замужней женщины. Прямо сейчас расскажу о погоде. Наш спонсор – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 19 июня, в Ахе плюс 11, погода ясная. В Тымовском и Смирных временами небольшие дожди, до 16 градусов тепла. В Углегорске временами дождь и плюс 13. В Тумари, Чехове, в Невельске и Хомске сегодня преимущественно без осадков, 18 градусов выше нуля. В Северо-Курильске плюс 8, без осадков, в Курильске плюс 19, погода ясная. В Южно-Сахалинске сегодня существенных осадков не ожидается, до 20 градусов тепла, ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара, муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда, тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
5: Помнишь, как это было?
3: Да, это бомба.
4: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
6: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
7: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: 399-111. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске.

0: Так, так, ну что, этот выпуск будем считать летним или отпускным. Сфоткались ли вы с милой обезьянкой на улице, и аниматор потребовал 500 рублей? Это не развод, если вас предупредили. А если не предупредили, то вы ничего не должны. Все подробности в выпуске. Спонсор выпуска других новостей – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое – стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» на Шлакоблочной 34А, дробь 1, телефон 50 52 38.
1: Другие новости.
0: Итак, юристы поясняют, если рядом висит табличка с ценами и вам сказали о стоимости до съемки с животным, платить все-таки придется. Если же нет, это навязывание услуги, и вы имеете полное право отказаться. В Петербурге, кстати, уже предложили штрафовать назойливых аниматоров на 3-5 тысяч рублей. А вот в Новосибирске горожане жаловались на аниматоров с живыми совами, которые навязывали фотосессии также без согласования. Суммы, которые требуют за фото, кстати, могут доходить до 1,5 и даже до 2000 рублей. И туристы часто впадают в шок, потому что не сталкивались с таким нахрапом и наглостью. Если вас не поставили в известность о стоимости, то смело говорите «нет» и просто уходите. Итак, теперь вы знаете, как не стать жертвой попугая-вымогателя. А если табличку все же заметите, решайте сами 2000 за фото или же бесценный опыт отказа. Ну и помните, если аниматор очень сильно настаивает, сделайте ход конем и предложите ему сфотографироваться с вами за 2000 рублей. На этом все. Спонсор выпуска других новостей – магазин «Три гнома» на Шлакоблочной 34А, дробь 1.

0: Расскажу о погоде на сегодня. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 19 июня. В Александровске-Сахалинском временами дождь, 17 градусов, в Ноголиках до плюс 10 без осадков, в Поронайске временами дождь и плюс 7, в Красногорске и в Долинске осадков не будет, 16 градусов тепла, в Макарове, а также в Охотском облачно с прояснениями плюс 13, в Корсакове и Аниве плюс 15 без существенных осадков, в Малокурильском плюс 16 и облачная погода, в Южно-Курильске сегодня без осадков плюс 12, в Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков, от 18 до 20 градусов тепла. Ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 67.
6: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
7: Аккумулятор на легковое авто?
8: База техника!
7: А аккумулятор на грузовое авто?
8: База техника!
7: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
8: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
9: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

Радио АСТВ. Первое областное. I'm still fixing all the cracks.

0: Наступает время обеда, с чем вас и поздравляю, уважаемые слушатели. В Сахалинской области 13 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вебанди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура кокрия, хранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главном. В данных событиях более 500 случаев выхода медведей к людям зафиксировали в области в прошлом году. В России с 1 июля изменится правило семейной ипотеки. Школьники из Синегорска выиграли грант на всероссийском конкурсе. Более 500 случаев выхода бурых медведей к людям зафиксировали в Сахалинской области в прошлом году. По данным регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства, наибольшее число встреч с хищниками отмечали в южных районах, а также в Ахинском, Смирноховском и Ногликском округах. При этом эксперты подчеркивают, причиной большинства конфликтов становится не агрессия животного, а привычка связывать человека с доступной пищей. Оставленные отходы, корм для животных или доступный мусор могут изменить поведение хищника. Медведь быстро запоминает такие источники и начинает возвращаться к ним, что и приводит к опасным ситуациям. В России с 1 июля изменятся правила семейной ипотеки. Об этом сообщили в Министерстве строительства. Ведомстве отметили, что обновленная программа будет направлена на стимулирование рождаемости. Банки уже готовятся к новым условиям. Сейчас правительство готовит дифференцированную ставку. Она может зависеть от количества детей в семье, сообщает Коммерсант. Ранее власти поручили Минфину и Минстрою разработать такой механизм до 1 июля 2026 года. В Совете Федерации также призывали предусмотреть особые условия для многодетных семей. Выпуск молоди лосося состоялся на реке Горянке в Паранайском районе. К отправке в естественную среду обитания подготовили 9,5 миллионов мальков-киты. Они прошли полный цикл развития на предприятии. От оплодотворения инкубации икры до выращивания в специальных воросных прудах. По расчетам ихтиологов, окрепшая рыба вернется в родные воды спустя 4 года. Добавлю, выпуски молоди также запланированы на рыбоводных заводах Паранайского района, расположенных на реках Гастеловка и Владимировка. Школьники из Синегорска выиграли грант на всероссийском конкурсе «Движение первых». В течение учебного года юные сахалинцы выполняли задания, которые жюри оценивало дистанционно. В результате команда заняла третье место в номинации «Лига возможностей». Грант в размере 200 тысяч рублей планируют направить на развитие школьного отделения «Движение первых», в том числе на приобретение необходимого оборудования и обустройство специального помещения для встреч. Старейшему наземному животному черепахе по кличке Джонатан исполнилось 194 года. Рептилия живет на острове Святой Елены. Местные жители относятся к черепахе как к достопримечательности и символу стойкости. Сейчас Джонатан обитает в загоне на территории резиденции местного губернатора. Несмотря на свой возраст, он по-прежнему с удовольствием ест лакомство и проявляет интерес к самкам. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Лет в 12 я понял, что лучше всего меня понимают друзья. Я стал доверять им больше, чем родителям. Когда мне предложили наркотики, я и не думал отказываться. Сейчас мне 17, и я уже наркоман.
4: Даже благополучные дети подвержены риску попробовать наркотики. Найти выход и справиться с болезненным состоянием поможет специалист.
5: Помощь родителям в трудной ситуации окажут в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: скором времени ждем в нашей студии, в открытой студии, точнее, интересных гостей. Поговорим об интересных вещах. Алена Баринова в скором времени подъедет и проведет программу «Открытая студия» на радио АСТБ. Это будет интересно, оставайтесь с нами. Ну, а я расскажу о погоде на завтра пока что. По данным сайта rp5.ru, завтра 20 июня в Ахе, Смирных, Чехове, а также в Хомске осадков не ожидается, 13 градусов тепла. В Тымовском плюс 18, небольшой дождь, в Углегорске и Томари погода ожидается ясная, плюс 12. В Невельске 17 градусов со знаком плюс, без существенных осадков. В Северокурильске временами дождь плюс 8, в Курильске завтра без осадков, до 15 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью до плюс 10, завтра днем от 13 до 15 градусов со знаком плюс, без существенных осадков. Ветер северо-восточный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
4: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
6: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
7: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
8: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ Аллея. Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
9: Слышите? Ягода. Выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
10: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
11: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: минуты на минуту, друзья, мы ожидаем гостей на программу «Открытая студия». Прямо сейчас о погоде на завтра расскажу. Не переключайтесь, скоро будет что-то интересненькое. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июня, в Александровске с Халинском погода ясная, плюс 15, в Ногликах и Красногорске осадков не ожидается, 13 градусов тепла. В Поронайске похолодает, плюс 8, без осадков. В Макарове и в Охотском пройдут небольшие дожди, плюс 9. В Долинске небольшие осадки, 12 градусов. В Аневе и Корсакове завтра солнечно, плюс 11. В Малокурильском 14 градусов, небольшой дождь. В Южно-Курильске плюс 8, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью до плюс 10. Завтра днем от 13 до 15 градусов тепла. Осадков не будет. Ветер северо-восточный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Лето!

0: Новости на радио АСТВ.
1: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марианы Амбрицовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. День памяти и скорби на островах почтут подвиг героев Великой Отечественной войны. О новой опасной забаве школьников рассказывают автомобилисты в Южно-Сахалинске. Акцию «Встречная полоса» провели сахалинские автоинспекторы. В день памяти и скорби на Сахалине и Курилах почтут подвиг героев Великой Отечественной войны. Памятные акции на островах пройдут 22 июня, 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Жители региона зажгут свечи и возложат цветы к вечному огню в память о защитниках Родины, отдавших жизни за свободу страны. Центральные события развернутся у мемориала славы в Южно-Сахалинске. В 4 утра здесь состоится акция «Свеча памяти». Торжественная церемония возложения гирлянды и цветов к вечному огню начнется в 9:30. В 20:15 по сахалинскому времени вся страна присоединиться к всероссийской минуте молчания. Именно в это время советские граждане услышали по радио известие о нападении нацистской Германии. По знаменованию Дня памяти и скорби в указанное время замолчат теле- и радиотрансляции, приостановят работу предприятия, на улицах остановится транспорт. О новой опасной забаве школьников рассказывают автомобилисты в Южно-Сахалинске. Дети бросают монеты на проезжую часть, а потом выбегают на асфальт, чтобы их собрать прямо перед движущимися машинами. На замечания, по словам очевидцев, юные горожане не реагируют. Родители просят провести беседы с детьми о недопустимости такого поведения. В Корсаковском районе ликвидировали свалку у теплых озер. Сообщение о залежах отходов появилось в канале Народного фронта. В администрации Корсаковского района отмечают, мусор на побережье часто оставляют сами отдыхающие. Проконтролировать каждого невозможно. При этом для сбора отходов в районе установлены евроконтейнеры и большие бункеры. Они есть на выезде из Охотского, у протоки, на пляжах Охота и Солнечная, а также по дороге к озеру Хвалисека и у его берегов. Сейчас мусор вывозят трижды в неделю. Летом частоту планируют увеличить до 5 раз. Акцию «Встречная полоса» провели сахалинские автоинспекторы на трассе Южно-Сахалинск-Хомск. Целью акции стало предупреждение ДТП, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Дорожные полицейские провели разъяснительную работу с водителями, акцентировав внимание на высокой опасности такого маневра. Инспекторы напомнили автомобилистам, что обгон разрешен только в специально отведенных местах и при полной уверенности в безопасности. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность. Также это может стать причиной ДТП с трагическими последствиями. В Шервудском лесу погиб тысячелетний дуб Робин Гуда. Согласно легенде, грабитель укрывался в дупле этого дерева. Этой весной растение не выпустило листьев. Как отмечают специалисты, скорее всего, это случилось из-за того, что земля вокруг него слишком уплотнилась. За десятки лет туристы утрамбовали почву, и дождевая вода перестала доходить до корней. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
0: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8-800-222-0123. Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Солдатова.
1: Официально тревога давным-давно уже стала частью нашей команды, часть команды, часть корабля. Она со всеми с нами ездит, эта тревога, на работу, ходит в магазин, иногда просыпается в 3 часа ночи с очень интересными идеями, в голову закидывает, хорошо, хотя бы пока что зарплату не просит. От тревог и от переживаний наихорошие. Есть радио СТВ, наш с вами островок доброты и спокойствия.

0: профессионального инструмента.
1: Радио АСТБ. Первое. Обла.

0: Легендарный трек от группы НЛО сегодня на 5-й по счету рабочий день звучит прямо-таки пророчески. Кого-то ожидают танцы обязательно. Желаем классно потусить, ну а в Южно-Сахалинске и в Сахалинской области 15 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Анну Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Итоги операции «Алкоголь-никотин» под в сахалинской полиции. Капитальный ремонт фасада стартовал в Смирняховской ЦРБ. В Долинске завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья. Сотрудники сахалинской полиции подвели итоги масштабной операции «Алкоголь-никотин». Рейды прошли одновременно во всех районах области.

0: Правоохранители проверили более 100 магазинов, складов и точек общепита. В результате выявлено 18 фактов нарушений. Из оборота изъяли порядка 10 тысяч бутылок спиртного, более 100 единиц жидкости для вейпов и свыше 20 пачек нелегальных сигарет. Особое внимание полицейских привлекли случаи продажи самогона, изготовленного в домашних условиях. Капитальный ремонт фасада стартовал в Смирняховской ЦРБ. В рамках работ строители полностью обновят лицевую часть здания и отмостку. Рабочие уже начали подготовительный этап. Как отметили в мэрии муниципалитета, новый фасад значительно улучшит внешний облик медицинского учреждения и повысит его энергоэффективность. Дорожные работы на перекрестке улиц Вокзальной, Краснофлотской и Октябрьской начались в Корсакове. В рамках ямочного ремонта здесь приступили к снятию старого асфальта. Эти мероприятия продлятся несколько дней. На участке работает спецтехника, поэтому водители и пешеходов просят проявить повышенное внимание и заранее выбирать альтернативные пути следования. Строительство восьмиэтажного дома на улице Севастьянова в Долинске планируют завершить в октябре текущего года. Квартиры здесь в том числе предоставят переселенцам из ветхого и аварийного жилья, рассказали в мэрии района. Сейчас на стройплощадке ведутся ключевые работы. Монтаж фасадной системы, разводка внутренних сетей электроснабжения, а также внутренние отделочные мероприятия. Одновременно проходит благоустройство дворовой территории. Проектом предусмотрена парковочная зона и озеленение. Начало рабочего дня в Узбекистане перенесли на 2 часа из-за чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких соревнований сборная страны выступала 18 июня. Прийти на работу позже людям разрешили, чтобы посмотреть исторический матч смогли все желающие. Итогом встречи Узбекистан-Колумбия стал счет 1-3. И в завершении коротко о погоде. В островной столице в Южно-Сахалинске сейчас облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Солдатова.
1: Знаете, ребят, есть такие люди, которые все в жизни успевают. Они работают, они занимаются спортом, читают книги запоем, изучают языки каждый месяц новый. Я смотрю на таких людей исключительно с уважительного расстояния, чтобы они случайно не начали мне рассказывать, как правильно жить. Для тех, кто слегка не дотягивает до идеального человека, я с вами, а еще с нами Сия.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Не пропустите на экваторе этого часа свежий выпуск других новостей, но прямо сейчас о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июня, в Ахе, в Смирных, Чехве, а также Хомске. Погода ожидается ясная, плюс 13, в Тымовском 18 градусов тепла и небольшой дождь. В Углегорске и Томари без осадков, плюс 12, в Невельске 17 градусов тепла, погода облачная, в Северокурильске. Ожидается небольшой дождь, плюс 8, в Курильске без осадков и до 15 градусов с плюсом. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура составит плюс 15 градусов без существенных осадков. Ветер северо-восточный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: со свежим выпуском других новостей. Приветствуем в нашей студии Анну Гладырь. Ань, привет.
1: Всем здравствуйте. Ну что, мои маленькие офисные сотрудники.
0: И большие, и средние тоже.
1: Все мы знаем, что летом офис, да и в принципе коллектив, часто превращается в пространство постоянных компромиссов в кавычках, потому что жара влияет не только на самочувствие сотрудников, но и в общем на микроклимат в коллективе. Поэтому компания Level Group провела исследование офисных скандалов и выявила самые распространенные причины.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, как сейчас будет интересно.
1: А что там, думаешь, мы там что-то не знаем?
0: Нет, у нас коллектив никогда, да. Никогда. А кто спонсор?
1: Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Как показывает практика, самые частые конфликты на работе возникают не из-за каких-то профессиональных задач, а из-за бытовых вопросов. В первую очередь речь идет о кондиционерах и открытых окнах. Ох уж это просто...
0: Старо как мир, предание.
1: Как, собственно, как окна изобрели, мне кажется, так начали спорить.
0: Все дело в окнах было все это время, понимаешь, найден корень зла.
1: Но, тем не менее, больше половины россиян воюют с коллегами из-за жары или холода в кабинете. Для одних сотрудников комфортная кажется прохладная температура, другие начинают мерзнуть даже в разгар жары. Ну и дополнительные споры возникают из-за сквозняков, шума с улицы, да и, в принципе, необходимости проветривать

0: помещение. Еще один сезонный раздражитель – это запахи. В жаркую погоду ароматы еды, парфюма и других каких-то бытовых вещей ощущаются гораздо сильнее, особенно, кстати, в небольших кабинетах.
1: Да, ты мне напомнила, кстати, пойду рыбу подогрею, надо давно уже.
0: Да. А то, что он там 3 дня в микроволновке.
1: Что же это такое?
0: То, что зимой практически незаметно, летом может становиться причиной дискомфорта и раздражения. А вот разногласия по рабочим задачам в списке причин для конфликта оказались вообще на последнем месте.
1: Ба-ба-ба-ба-ба! Кто мог подумать?
0: Мы что, тут работать приходим, что ли?
1: Действительно!
0: Мы приходим скандалить.
1: И рыбу греть.
0: Да, кстати, жара влияет не только на людей, но и на технику. При высокой температуре увеличивается нагрузка на компьютеры, мониторы, на серверы, проекторы, в общем, все, что у вас там с проводами есть. Если помещение плохо проветривается, дополнительное тепло от техники еще делает рабочую среду все менее и менее комфортной. Так что составляем график включения-выключения кондиционера и прекращаем офисные войны. На этом все. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Это была Инна. В этом часе еще много отличных мелодий на радио АСТВ в режиме ожидания. Друзья, ну что, давайте уже не будем вас томить и расскажем, какая погода ожидается завтра на острове. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис» – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков» 2А, телефон 41-66-55. По данным sider.pp.ru, завтра, 20 июня, в Александровске-Сахалинском плюс 15, погода ясная. В Ногликах и Красногорске без осадков плюс 13. В Поронайске чуть холоднее, 8 градусов тепла и без осадков. В Макарове, а также в Охотском пройдут небольшие дожди до плюс 10. В Долинске 12 градусов тепла, небольшой дождь. В Аневе и Корсакове ясно, плюс 11. В Малокурильском временами дождь 14 градусов выше нуля. В Южно-Курильске небольшой дождь и плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем плюс 15, без осадков. Ветер северо-восточный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня. С 19 по 21 июня мороженое «Золотой стандарт», пломбир «Шоколадный брауни» 106,95 за 90 грамм. Черешня 999,95 за 1 килограмм.
2: С «Матрешкой» всегда.
3: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
4: В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы. Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остаются вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: на Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером. Также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Почвы на островах проверят на зараженность вредителями. Новейшее мультимедийное оборудование получит Северо-Курильский музей. Школьники из Синегорска выиграли грант на всероссийском конкурсе. Россельхознадзор приступил к мониторингу карантинного фитосанитарного состояния Сахалинской области. В Анивском и Корсаковском районах уже отобрали более 200 образцов частей томатов и земляники, а также почвы. Их передали для проведения исследований на степень зараженности опасными вредителями и болезнями. Всего же в этом году ведомстве планируют обследовать порядка 700 тысяч гектаров земли. Речь идет о лесах, теплицах, плодоовощных посадках в открытом грунте. В том числе для выявления карантинных вредителей специалисты будут устанавливать специальные ловушки. Пять новых квадроциклов передал депутат Госдумы Георгий Карлов для отправки в зону проведения специальной операции. Техника уже завтра отправится на передовую. Она поможет бойцам пройти там, где нет дорог, доставить необходимые грузы и выполнить поставленные задачи. Георгий Карлов подчеркнул важность помощи защитников, отметив, что за время проведения СВО сбор техники и гуманитарной помощи объединил жителей страны. В свою очередь губернатор Валерий Лимаренко обратил внимание, что за последние годы такие мероприятия стали привычными, но отношение к ним не изменилось. Каждая новая отправка по-прежнему собирает людей, которые искренне хотят помочь и понимают, насколько это важно. Новейшее мультимедийное оборудование и современные системы хранения получит Северо-Курильский музей. Главная цель обновления – сделать историю Курильских островов доступной, наглядной и интересной для людей всех возрастов, отмечают в областном Минкульте. Столы будут установлены в Айнском и селе за геологических процессов, а также в помещении, посвященном Курильскому десанту. Обновленное учреждение станет ключевой точкой притяжения для исследователей и туристов перед посещением острова-крепости Шумшу, где сейчас создается военно-исторический комплекс под открытым небом. Школьники из Синегорска выиграли грант на всероссийском конкурсе «Движение первых». В течение учебного года юные сахалинцы выполняли задания, которые жюри оценивало дистанционно. В результате команда заняла третье место в номинации «Лига возможностей». Грант в размере 200 тысяч рублей планируют направить на развитие школьного отделения «Движение первых», в том числе на приобретение необходимого оборудования и обустройство специального помещения для встреч. Капибара Савелий из Белгородского зоопарка завершил свой бойкот после переезда. Напомню, ранее его переселили в новый вольер, что расстроило грызуна. Он не выходил из домика и сердито фыркал на сотрудников. Теперь в соцсетях зоосада опубликовали сообщение с пометкой «Срочные новости». В нем говорится, что капибарин был замечен в своем личном бассейне, где с удовольствием уплетал свежую зелень. Здесь же отмечается, что Савелий теперь живет в летней царской резиденции. В его распоряжении находится просторная лужайка с газоном и клевером, молодая ива, кустарники, кормушка с навесом и сенным матрасом, а также и теплый домик с греющей лампой. И в завершении коротко о погоде в островной столице. Сейчас пасмурно, 17 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Ну что, друзья, всех готов поприветствовать, и делаю это прямо сейчас. У нас сегодня на носу уже пятница, и это значит то, что впереди ожидает огромное количество веселья, ну или как минимум релакса, в котором вы будете принимать непосредственное участие. Самое главное, распланируйте, разложите все по полочкам, чем будете заниматься, чем не будете, ну или вообще просто отбросьте все планирования в сторону, если решили отдыхать все эти выходные, лежа на диване, читая книжки и просматривая сериалы. Главное, чтобы все те моменты, которые в вашей голове заложены, и то, что вы хотите сделать, осуществилось. Ну, а мы с этой информацией и с позитивом, естественно, на лице двигаемся только вперед.

0: АСТБ. Первое. Областное.
1: Я привыкла жить одним тобой, одним.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июня, на территории Сахалинской области. В Охе, Смирных, Чехове и Холмске ожидается погода без осадков, средняя температура 14 градусов выше нуля. В Тымовском до плюс 18, временами небольшой дождь, в Углегорске и Томари 12 с плюсом, осадков не ожидается. В Невельске воздух прогреется до 17 градусов, погода без осадков. В Северокурильске 8 с плюсом, временами небольшой дождь. В Курильске 15 градусов тепла, погода без осадков. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков. В ночное время суток ожидается 10 градусов тепла, днем до плюс 15. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
5: Магазин «Орбита»!
4: Телефон 6 семерок.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
8: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
9: Ну-ну, и чего ты ответил?
8: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
10: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
8: Так, на чем мы остановились?
10: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Я, кстати, вот частенько призываю наших радиослушателей, особенно в выходные дни, собраться в какой-нибудь веселой компании, куда-нибудь выехать, разжечь мангал и, собственно, что-нибудь интересного на нем сделать. Вот,
1: самим по себе или ты к себе зовешь?
0: Ну, да, у меня есть где, но нет, самим по себе отдохнуть.
1: Просто я призываю слушателей.
0: Ну, слушай, ну представь, я поеду с ними и буду эфир вести вот рядом с мангалом.
1: Может,
0: конечно,
1: ну,
0: да нет, ну как-то неинтересно. Может... Лучше на радио, чтобы все слышали.
1: Не, представляешь, какой-нибудь пикник совместный. Обсудим за эфиром. Там, если кто-то согласен, отпишитесь в наших мессенджерах. Ну, действительно, какое лето, какие выходные без ароматного, румяного, сочного шашлыка, особенно если есть свой участок или есть возможность выбраться за город. Но прежде чем им насладиться, его, конечно, необходимо правильно замариновать. И вот здесь важно учесть не только ингредиенты вашего секретного маринада, но и также важно грамотно выбрать посуду, чтобы не навредить своему здоровью. Поэтому выбираем тару правильно, внимательно слушайте. Слушаем другие новости. Наш спонсор – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» – наш Лакоблочная 34А, дробь 1, телефон 50 52 38.
2: Другие новости.

0: Специалисты Роскачества подчеркивают, что опасной посудой для маринования шашлыка являются алюминиевые и медные емкости, а также эмалированные, если на них повреждено покрытие. А у нас, мы знаем, ни одной целой эмалированной, по-моему, вещи в доме нет.
1: Пластиковый тазик must have, как бы.
0: Но под воздействием кислот, которые содержатся в маринаде, это может быть лимонный сок, уксус или кефир, вот под их действием алюминий разрушается, в результате чего оксидная пленка проникает в маринад, что придает мясу металлический вкус. Также происходит и окисление меди, что еще, кстати, ускоряет потерю витамина С и, к тому же, меняет структуру белка. Пластиковым контейнерам и тазикам в том числе тоже надо относиться с осторожностью. Эксперты подчеркивают, что в результате воздействия кислот и жиров из недорогих материалов могут мигрировать токсичные компоненты. Поэтому нужно смотреть на маркировку, чтобы пластик был допустим контактом с пищевыми продуктами.
1: Получается, надо фарфоровую вот такую огромную емкость покупать, и тогда нормально все будет.
0: Ну, вообще, в пресс-службе Роскачества еще добавили, что сохранить качество мяса не удастся даже в оцинкованных ведрах и чугунной посуде без покрытия. То есть, если в казане, допустим, решил замариновать. Лучше всего они рекомендуют использовать для этих целей стеклянную, керамическую или эмалированную емкость.
1: Вот, у меня пластиковый, эмалированный, большой тазик.
0: Керамический, стеклянный, оловянный, деревянный. Так что, друзья, внимательно относимся к той таре, в которой вы делаете ваши домашние заготовки. Наслаждайтесь шашлыками без последствий. На этом все. Спонсор других новостей – магазин «Три гнома» на Шлакоблочная 34А/1.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Что стоит, по вашему мнению, неоправданно дорого?
2: Рождаться, жениться, лечиться и успокоиться. Живем на три буквы. ДДД. Доедаем, доживаем и донашиваем.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июня, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском осадков не ожидается, до плюс 15. В Ногликах и Красногорске отметка будет равна 13 градусам, погода без осадков. В Поронайске также осадков не предвидится, 8 градусов выше 0. В Макарове и Охотском временами небольшой дождь, ожидается до плюс 10. В Долинске 12 градусов выше 0, временами небольшие осадки в виде дождя. В Корсакове и Ваниве осадков не предвидится, до плюс 11. В Малокурильском временами небольшой дождь, 14 градусов тепла. В Южно-Курильске отметка будет равна 8 градусам, временами небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью 10 градусов тепла, днем до плюс 15. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили 2 велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
5: Магазин «Квадратный метр». Кафель, керамогранит, двери, напольная плитка SPC. Современно, стильно, модно. Магазин «Квадратный метр» на Железнодорожной 166Б. Телефон 250073.
6: Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец — гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
7: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: в областной столице 17:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Анна Гладырь.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. О новой и опасной забаве школьников рассказывают автомобилисты в Южно-Сахалинске. 5 новых квадроциклов передал депутат Госдумы Георгий Карлов для отправки в зону проведения спецоперации. В сахалинском зоопарке родился детеныш домашнего северного оленя. О новой и опасной забаве школьников рассказывают автомобилисты в Южно-Сахалинске. Дети бросают монеты на проезжую часть, а потом выбегают на асфальт, чтобы их собрать прямо перед движущимися машинами. На замечания, по словам очевидцев, юные горожане не реагируют. Родители просят провести беседы с детьми о недопустимости такого поведения. 5 новых квадроциклов передал депутат Госдумы Георгий Карлов для отправки в зону проведения специальной операции. Техника уже завтра отправится на передовую. Она поможет бойцам пройти там, где нет дорог, доставить необходимые грузы и выполнить поставленные задачи. Георгий Карлов подчеркнул важность помощи защитникам, отметив, что за время проведения СВО сбор техники и гуманитарной помощи объединил жителей страны. В свою очередь губернатор Валерий Лимаренко обратил внимание, что за последние годы такие мероприятия стали привычными. Но отношение к ним не изменилось. Каждая новая отправка по-прежнему собирает людей, которые искренне хотят помочь и понимают, насколько это важно. 21 и 22 июня в Южно-Сахалинске ограничат остановку и парковку на участке улицы Горького. Запрет будет действовать с 9 часов вечера воскресенья до 11:30 понедельника. В это время машину нельзя будет оставить на территории по восточной стороне улицы Горького, от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской. Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. В сахалинском зоопарке родился детеныш домашнего северного оленя. Сейчас его уже можно увидеть в вольере вместе с родителями. При этом посетители просят не переживать из-за внешнего вида взрослых особей. Олени еще не завершили сезонную линьку, поэтому могут выглядеть неопрятно. В зоопарке подчеркивают, что это нормальный процесс. Агрономы рассказали, как выбрать самую сладкую клубнику. Специалисты отмечают, что вкусная ягода не может быть без запаха или со слабым ароматом. Также она должна иметь равномерный красный окрас, без белых и зеленых бочков. На форму и размер клубники при этом можно не обращать внимания. Неровные и мелкие плоды ничуть не уступают в сладости крупным. Также эксперты советуют искать ягоды, у которых зеленые листочки слегка отстают от плода. У ряда сортов это может указывать на хорошее накопление сахаров. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: 19 июня, друзья, у нас сегодня на календаре, и, как говорят некоторые источники, это самый счастливый день в году. Ну, тут решать только вам, так ли это на самом деле или все же нет, но есть все-таки несколько факторов, которые помогают этому дню соответствовать. Ну, как минимум, сегодня пятница. Впереди нас ожидает несколько выходных дней, да, точнее, если говорить точно, два, суббота и воскресенье, и, соответственно, вы можете сделать так, чтобы действительно все это в совокупе принесло вам только счастье и огромное количество позитива. Ну, если говорить о остальных праздниках, сегодня есть день бабочек и день русалок. Кстати, день наблюдения за облаками тоже имеется. Так вот, если выбирать как раз-таки день русалок, если слишком вы сильно будете отдыхать где-нибудь на природе в пятницу вечером и, не дай бог, увидите данное существо, то, скорее всего, нужно просто прекратить тот самый бурный отдых и немножко поспать для того, чтобы вернуться в нормальное состояние. В общем и целом, друзья, вам отличных выходных. Слушайте радио АСТВ. Двигаемся только вперед.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Пятничный интершум, друзья, на 100% должен быть с позитивным настроем и только интересными и забавными новостями. Именно такие нас впереди ожидают. Сначала начнем с короткой, но довольно информативной новости для геймеров, которые любят немножко провести времени за компьютером или приставкой. Так вот, предзаказы GTA 6 откроется уже 25 июня, остается, 6 дней, дорогие друзья. Фанаты смогут наконец-то купить долгожданную игру в следующий четверг. Разработчики также показали обложку игры. Из минусов осталось еще дождаться до 19 ноября. В принципе, лет прожить и немножко ближе к зиме окунуться. Едем дальше. В интернете появилось новое слово «ларперы». Изначально оно обозначало людей, которые вживую отыгрывают персонажей вроде эльфов и магов, одеваются в тематические костюмы. Термин зародился еще в 70-е, но в последнее время его начали использовать в другом значении. Теперь ларперами называют людей, которые притворяются теми, кем не являются ради выгоды. Например, те самые инфо-цыгане, которые критикуют которые делают курсы по чат-GPT, не разбираясь в искусственном интеллекте. Это ларперы. Активисты, которые критикуют корпорации и капиталистов, а сами сидят за каким-нибудь макбуком в Старбаксе, тоже считаются ларперами. И блогеры, которые снимают экспертный контент, но несут абсолютную чушь. Также ларперы. Миллениалы, нам теперь остается только чувствовать себя какими-то бумерами в интернете. Давайте вернемся на Дальний Восток. К 2045 году популярные тропические курорты могут уйти в прошлое, а их место займут города на севере, включая Владивосток и, возможно, даже Южно-Сахалинск. Такой прогноз в беседе с Life.ru озвучил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов. По его оценке, через 15-20 лет российский дальневосточный город, касаемо Владивостока, вполне может превратиться в туристическую новую Хургаду. И Южно-Сахалинск, в принципе, в ближайшем будущем тоже. Подробнее данную новость, довольно емкую и интересную, читайте на stv.ru, и любые другие, которые вам по душе. Просвещайтесь, слушайте радио АСТВ, на этом Интершум. Все.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июня, на территории Сахалинской области. В Охе, Смирных, Чехове и Холмске в среднем отметка будет равна плюс 14, осадков не ожидается. В Тымовском временами небольшой дождь, до плюс 18. В Углегорске и Тамаре 12 градусов тепла, погода без осадков. В Невельске до плюс 17, осадков также не предвидится. В Северокурильске временами ожидается небольшой дождь, 8 градусов тепла. В Курильске воздух прогреется до 15 градусов, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью до плюс 10, днем 15 градусов. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 67.
5: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
6: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
7: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная, 106, и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прямо сейчас, друзья, давайте поговорим немного о дорожной обстановке. В областной столице, в Южно-Сахалинске, 21 и 22 июня ограничат парковку на участке улицы Горького. В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, в Южно-Сахалинске будет временно ограничена остановка и стоянка транспортных средств. С 21.00 21 июня до 11.30 22 июня будет действовать запрет на парковку по восточной стороне улицы Горького, от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской. Друзья, пользуйтесь данной информацией, соблюдайте правила дорожного движения и слушайте радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
3: Хозяин, запиши, у меня лапки.
2: Телефон 31 32 22. Снова

0: на Сахалине и Курилах 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь, спонсор выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. В день памяти и скорби на Сахалине и Курилах почтут подвиг героев Великой Отечественной войны. В Корсаковском районе ликвидировали свалку у Теплых озер. Почти 600 молодых островитян нашли работу при поддержке кадрового центра с начала года. В день памяти и скорби на Сахалине и Курилах почтут подвиг героев Великой Отечественной войны. Памятные акции на островах пройдут 22 июня в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Центральные события развернутся у мемориала славы в Южно-Сахалинске. В 4 часа утра здесь состоится акция «Свеча памяти», торжественная церемония возложения гирлянды и цветов к вечному огню начнется в 9:30. В 20:15 по сахалинскому времени вся страна присоединится ко всероссийской минуте молчания. Именно в это время советские граждане услышали по радио известие о нападении нацистской Германии. В ознаменовании Дня памяти и скорби в указанное время замолчат теле- и радиотрансляции, приостановят работу предприятия, на улицах остановится транспорт. В Корсаковском районе ликвидировали свалку у Теплых озер. Сообщение о залежах отходов появилось в канале Народного фронта. В администрации Корсаковского района отмечают, в мусорном побережье часто оставляют сами отдыхающие. Проконтролировать каждого невозможно, при этом для сбора отходов в районе установлены евроконтейнеры и большие бункеры. Они есть на выезде из Охотского, у протоки, у пляжа Охота и Солнечный, а также по дороге к озеру Хвалисекая и у его берегов. Сейчас мусор вывозят трижды в неделю, летом частоту планируют увеличить до 5 раз. Движение по участку улицы Дзержинского от Хабаровской до Коммунистического проспекта полностью ограничат в Южно-Сахалинске 20 июня. С 9 до 18 часов здесь пройдут работы по замене асфальтобетонного покрытия. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Почти 600 молодых сахалинцев и курильчан нашли работу при поддержке кадрового центра с начала года. Как рассказали в региональном правительстве, карьерные консультанты помогают соискателям составить резюме, оценить опыт и навыки, подготовиться к собеседованию, подобрать вакансии с учетом образования, графика, уровня зарплаты и профессиональных планов. Обратиться за консультацией можно в любой филиал кадрового центра региона. Старейшему наземному животному черепахе по кличке Джонатан исполнилось 194 года. Рептилия живет на острове Святой Елены. Местные жители относятся к черепахе как к достопримечательности и символу стойкости. Сейчас Джонатан живет в загоне на территории резиденции местного губернатора. Несмотря на свой возраст, он по-прежнему с удовольствием ест лакомства и проявляет интерес к самкам. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 17 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Игорь Орлов.
1: Знаете, друзья, сейчас в сети огромное количество существует разнообразных теорий заговора, назовем их так, да, и, соответственно, люди их раздувают как большой мыльный пузырь, так оно или нет, ну, соответственно, мы узнаем либо в ближайшем будущем, ну, либо нужно обращаться к каким-то более, так сказать, научным изъяснениям того или иного факта. Так вот, появилась еще одна теория заговора о том, то, что Андрея Гайдуляна не существует. Это как раз-таки актеру, который снимался в «Универе», да, и, соответственно, «Универ», сам сериал, это «Матрица», персонаж Саши, человек, который попал в замкнутую систему и пытается из нее выбраться. Вот, и как бы некоторые доказательства тоже есть. Актеры из сериала либо продолжают играть роль в реальной жизни, либо злятся при любых упоминаниях «Матрицы». В заставке «Универа» Саша связан, а остальные герои его держат. В одной из сцен Гайдулян показывает международный сигнал СОС. И огромное количество вот таких доказательств на постоянной основе люди приводят. Ну, друзья, что я могу сказать? Надеюсь, что все-таки это действительно просто заговор, а не правда. Но, тем не менее, такие вещи помогают людям немножко расслабиться и отнестись к каким-то моментам с улыбкой. Больше позитива в эфире радио СТВ. Оставайтесь вместе с нами. Анна Немченко. Танцпол везде и прямо сейчас. Танцпол.

0: Два регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июня, на территории Сахалинской области. В Охе, Смирных, Чехове и Холмске ожидается погода без осадков. Температура воздуха в районе 14 градусов. В Тымовском временами небольшой дождь, 18 градусов тепла. Далее в Углегорске и Томари до плюс 12, осадков не ожидается. В Невельске воздух прогреется до 17 градусов, погода без осадков. В Северокурильске временами небольшой дождь, 8 градусов тепла, в Курильске до плюс 15, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске завтра погода без существенных осадков, ночью 10 градусов выше 0, днем до плюс 15. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Сахалинское время 19:00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь, спонсор выпуска новостей, сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» второй этаж, «Столица» второй этаж, «Ситимолл» третий этаж. И в начале выпуска коротко о главных темах. Более 500 случаев выхода медведей к людям зафиксировали в области в прошлом году. Коммунальные услуги не подорожают с 1 июля, заявили ФАС. 21 и 22 июня в Южно-Сахалинске ограничат парковку на участке улицы Горького. Более 500 случаев выхода бурых медведей к людям зафиксировали в Сахалинской области в прошлом году. По данным регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства, наибольшее число встреч с хищниками отмечали в южных районах, а также в Ахинском, Смирняховском и Ноглихском округах. При этом эксперты подчеркивают, причиной большинства конфликтов становится не агрессия животного, а привычка связывать человека с доступной пищей. Оставленные отходы, корм для животных или доступный мусор могут изменить поведение хищника. Медведь быстро запоминает такие источники и начинает возвращаться к ним, что и приводит к опасным ситуациям. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности, заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ранее подобные сообщения появились в ряде СМИ. ФАС отметили, что ежегодная индексация пройдет с 1 октября. Изменения при этом не превысят уровень, установленный правительством. 5 новых квадроциклов передал депутат Госдумы Георгий Карлов для отправки в зону проведения специальной операции. Техника уже завтра отправится на передовую. Она поможет бойцам пройти там, где нет дорог, доставить необходимые грузы и выполнить поставленные задачи. Георгий Карлов подчеркнул важность помощи защитникам, отметив, что за время проведения СВО сбор техники и гуманитарной помощи объединил жителей страны. В свою очередь губернатор Валерий Лимаренко обратил внимание, что за последние годы такие мероприятия стали привычными, но отношение к ним не изменилось. Каждая новая отправка по-прежнему собирает людей, которые искренне хотят помочь и понимают, насколько это важно. Жители Корсакова просят бережно относиться к городскому благоустройству. На площади Ленина в портовом городе участились случаи порчи цветников. Здесь вырывают растения. Кроме того, дети возле клумб играют в футбол. Особенно от этого страдают высаженные пеларгонии. Они ломаются от одного удара мячом. Корсаковцев призывают не оставаться в стороне, если они станут свидетелями фактов повреждения и озеленения. В таких случаях горожан просят делать нарушителям замечания или сообщать об этом сотрудникам парка. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 17 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Я напоминаю, друзья, что самые свежие новости нашего региона вы всегда можете найти на сайте stv.ru и также в телеграм-канале stv.ru «Сахалин и Курилы». О том, что произошло где-то у вас за забором, какие мероприятия происходят, какие изменения в законодательстве даже нашей области, ну и, конечно же, о происшествиях, вы все это можете прочитать на данных ресурсах. Будьте в курсе событий, делитесь с друзьями, находите тему для диалога и слушайте радио АСТВ, естественно.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июня, на территории Сахалинской области. В Охе, Смирных, Чехове и Холмске ожидается погода без осадков, 14 градусов тепла. В Тымовском воздух прогреется до 18 с плюсом, временами небольшой дождь. В Углегорске и Томари без осадков, 12 градусов со знаком плюс. В Невельске 17 градусов тепла, погода без осадков. В Северокурильске временами небольшой дождь, 8 градусов выше 0, в Курильске до плюс 15, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью до плюс 10, днем 15 градусов, ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
4: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
5: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
6: Помнишь, как это было?
4: Да, это бомба.
5: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
7: Магазин «Орбита»!
3: Телефон 6-7.
8: В «Матрешке» акции выходного дня с 19 по 21 июня. Кока-кола «Ковка» 169,95 за 2 литра. Печенье юбилейное, традиционное 59,95 за 112 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
11: Керамогранит прекрасный. Купите вы не напрасно. Магазин «Квадратный метр» предлагает выбор вам. Красивый, модный, современный, стильный и недорогой. В магазин «Квадратный метр» приходите за размером 1200 на 600. Железнодорожная 166Б. Проспект Мира, 2.
12: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
13: Слышите? Ягода – выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
14: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
15: Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге. Если не оказать помощь вовремя, недуг может привести к необратимым последствиям. Основные признаки инсульта – головная боль, ухудшение зрения, слабость, непонимание обращенной речи, частичный или полный паралич конечностей. Профилактика инсульта является здоровый образ жизни, сбалансированное питание, регулярный сон, физическая активность, отказ от вредных привычек. Берегите здоровье.
16: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Что стоит, по вашему мнению, неоправданно дорого?
2: Рождаться, жениться, лечиться и успокоиться. Живем на три буквы. ДДД. Доедаем, доживаем и донашиваем.
0: По будням.

0: На Сахалине и Курилах 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Сити Молл» – третий этаж. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности, заявили Федеральной антимонопольной службе. Ранее подобные сообщения появились в ряде СМИ. ФАС отметили, что ежегодная индексация пройдет с 1 октября, изменения при этом не превысят уровень, установленный правительством. Главу муниципалитета выбрали в Северо-Курильске. Комиссия допустила к финальному голосованию двоих кандидатов – действующего мэра Александра Овсяникова и директора муниципального предприятия теплоэлектросистемы Олега Русина. Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, депутатский корпус округа поддержал действующего мэра единогласно. За кандидатуру Александра Овсяникова открыто проголосовали все 12 депутатов. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Нацадин обсудил с жителями Лугового актуальные вопросы развития территории. Особое внимание уделили состоянию спортивных объектов. Так, принято решение привести в порядок конструкции на скейт-площадке у школы номер 30, а также устранить недостатки на спортплощадках у дома номер 10 по улице Дружбы. По итогам совещания с региональным оператором достигнуты договоренности о более качественной расчистке, в том числе по вывозу крупногабаритного мусора. После расселения домов по улице Комарова до момента их сноса будут приняты меры по ограничению доступа. В Сахалинском зоопарке родился детеныш домашнего северного оленя. Сейчас его уже можно увидеть в вольере вместе с родителями. В зоопарке рассказали, что олененок крепко стоит на ногах. Лучше всего наблюдать за ним утром или вечером, когда на улице прохладно. В это время животное наиболее активно. При этом посетители просят не переживать из-за внешнего вида взрослых особей. Олени еще не завершили сезонную линьку, поэтому могут выглядеть неопрятно. В зоопарке подчеркивают, что это нормальный процесс. Несколько сотен жителей Поронайска приняли участие в акции «Чистый берег» на морском побережье в черте города. К субботнику присоединились сотрудники муниципальных учреждений, представители коммунальных служб, волонтеры, участники движения «Первых» и другие неравнодушные жители. Активисты навели порядок на участке от маяка до улицы 40 лет ВЛКСМ. Всех участников обеспечили необходимым инвентарем, перчатками и пакетами для сбора отходов. Для вывоза крупногабаритного мусора с территории будет привлечена специализированная техника. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Sign of the Times. Именно так называется песня, которая только что звучала в ваших колонках. Поет ее Гарри Стайлз. Трек произведен в 2017 году. Будут еще старшего, так сказать, поколения песни и даже младшего. В общем и целом, друзья, к чему я клоню, в течение следующих этого часа и следующего нас ожидают 2 часа самой лучшей музыки за 25 лет, которая звучала на радио АСТВ. Оставайтесь вместе с нами, ностальгируем вместе, послушаем, ну и как раз зарядимся тем самым настроением выходного дня. Все-таки пятница, впереди выходные, многие уже освободились с работы и готовятся сегодня, ну, как-то себя развлекать. Все это делаем под музыку, Bruno Mars продолжает, поехали.

0: Ну, каждый из нас, друзья, сегодня может стать своим суперстаром этой пятницы, этого вечера. Ну, все только зависит от того, какое направление вы выберете, будь то танцы, возможно, ораторское искусство, а может быть, даже и станете чемпионом по лежанию на диване. Как я сказал, все зависит от вас, друзья. С этой информацией двигаемся далее. Всем отличного настроения. И давайте узнаем, что нам приготовили синоптики. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июня, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском до плюс 15, осадков не ожидается. В Ногликах и Красногорске 13 с плюсом, погода без осадков. В Поронайске 8 градусов тепла, осадков не предвидится. В Макарове и Вахотском до плюс 10, временами небольшой дождь. В Долинске 12 градусов, небольшие осадки в виде дождя. В Корсакове и Ваниве 11 с плюсом, без осадков. В Малокурильском до плюс 14, временами небольшой дождь. В Южно-Курильске 8 градусов тепла, небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью до плюс 10, днем 15 градусов. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 67.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июня, на территории Сахалинской области, в Охе, Смирных, Чехове и Холмске, ожидается погода без осадков. Отметка будет равна плюс 14. В Тымовском временами небольшой дождь, до плюс 18. В Углегорске и Тамаре отметка будет равна 12 градусам, осадков не ожидается. В Невельске воздух прогреется до 17 градусов, погода без осадков. В Северокурильске временами небольшой дождь, 8 градусов выше 0, в Курильске до плюс 15, погода без осадков. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков. В ночное время суток 10 градусов. На термометре днем до плюс 15. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
2: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июня, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается 15 градусов на термометре, погода без осадков. В Ногликах и Красногорске также осадков не ожидается, 13 градусов выше нуля. В Поронайске до плюс 8, без осадков. В Макарове и Вахотском временами небольшой дождь, отметка будет равна 10 градусам. В Долинске до плюс 12, временами небольшие осадки в виде дождя. В Корсакове и Ваниве 11 градусов тепла, осадков не ожидается. В Курильском до плюс 14, временами небольшой дождь. В Южно-Курильске также небольшие осадки в виде дождя, 8 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске завтра погода без существенных осадков. В ночное время суток будет 10 градусов тепла, днем до плюс 15. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. 25 лет настоящих хитов.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июня, на территории Сахалинской области, в Ахе, Смирных, Чехове и Холмске, ожидается погода без осадков. Отметка будет равна плюс 14. В Тымовском временами небольшой дождь, до плюс 18. В Углегорске и Тамаре отметка будет равна 12 градусам, осадков не ожидается. В Невельске воздух прогреется до 17 градусов, погода без осадков. В Северокурильске временами небольшой дождь, 8 градусов выше 0, в Курильске до плюс 15, погода без осадков. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков. В ночное время суток 10 градусов, на термометре днем до плюс 15. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июня, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается 15 градусов на термометре, погода без осадков. В Ногликах и Красногорске также осадков не ожидается, 13 градусов выше нуля. В Поронайске до плюс 8, без осадков. В Макарове и Вахотском временами небольшой дождь, отметка будет равна 10 градусам. В Долинске до плюс 12, временами небольшие осадки в виде дождя. В Корсакове и Ваниве 11 градусов тепла, осадков не ожидается. В Курильском до плюс 14, временами небольшой дождь. В Южно-Курильске также небольшие осадки в виде дождя, 8 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске завтра погода без существенных осадков. В ночное время суток будет 10 градусов тепла, днем до плюс 15. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июня, на территории Сахалинской области, в Ахе, Смирных, Чехове и Холмске, ожидается погода без осадков. Отметка будет равна плюс 14. В Тымовском временами небольшой дождь, до плюс 18. В Углегорске и Томаре отметка будет равна 12 градусам, осадков не ожидается. В Невельске воздух прогреется до 17 градусов, погода без осадков. В Северокурильске временами небольшой дождь, 8 градусов выше 0, в Курильске до плюс 15, погода без осадков. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков. В ночное время суток 10 градусов, на термометре днем до плюс 15. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ты живешь, будто не будешь.

0: Лебедель, Гаражная 15 и Ситимол.
1: Телефон 51 55 66.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
5: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

На Сахалине и Курилах 9 часов. Радио АСТБ. Первое областное.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: СТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 20 июня, на территории Сахалинской области. В Охе, Смирных, Чехове и Холмске погода без осадков, 14 градусов тепла. В Тымовском временами небольшой дождь, 18 с плюсом. В Углегорске и Тамари до 12 градусов тепла, осадков не ожидается. В Невельске 17 с плюсом, погода без осадков. В Северокурильске временами небольшой дождь, 8 градусов тепла. В Курильске воздух прогреется до 15 градусов, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков, до плюс 15. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
4: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
0: Телефон 6 семерок.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Father, father, did you trick-or-treat? My bucket is empty, but words on the streets had me in the guillotine. So I just keep on, keep on breathing. Father, father, will I make it home? And carry my soul, now my mind is alone.

0: СТВ. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 20 июня на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском без осадков до плюс 15, в Ногликах и Красногорске 13 градусов выше 0, осадков не предвидится. В Поронайске 8 градусов тепла, погода без осадков. В Макарове и Охотском временами небольшой дождь до плюс 10, в Долинске 12 градусов выше 0, временами небольшой дождь. В Корсакове и Маниве до плюс 11, осадков не ожидается, в Малокурильском плюс 14, временами небольшой дождь. В Южно-Курильске на термометре 8 градусов, небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков до плюс 15. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
6: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
7: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

Это в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: группы 5 утра на радио АСТВ. Но время-то у нас совсем другое. Надеюсь, у вас уже хорошее настроение, раз вы проснулись. В Сахалинской области уже 10:00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Всем доброго и бодрого. Расскажу, что приготовили звезды нам, сахалинцам, на сегодня, на 20 июня. Спонсор гороскопа на радио АСТВ, Центр мужского здоровья Модус Вивенди, приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефону 300-118-300-119. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. Итак, поехали. Овны, сегодня ваш мозг откроет сразу 48 вкладок и ни одну не закроет. Но каким-то чудом и вы именно в этом бардаке найдется какая-то гениальная идея. Вот так. Тельцы, день обещает прибыль, не обязательно финансовую, но кто-то точно угостит вас чем-то вкусненьким. Близнецы, вы входите в помещение, атмосфера автоматически сегодня становится дороже. Используйте этот эффект ответственно, пожалуйста. Раки, сегодня даже ваша зона комфорта захочет стать просторнее. Выйдите, пожалуйста, из панциря хотя бы в субботу. Львы, вы будете выбирать между хорошо и очень хорошо. Тяжелая судьба красивых людей. Девы, вы заметите ошибку в матрице раньше, чем она загрузится. Не исправляйте все подряд. Пускай люди тоже почувствуют себя немножечко нужными. Весы, есть шанс отправиться туда, куда не собирались, и провести время лучше, чем планировали. О, как интересненько. Скорпионы, ваш взгляд способен заставить замолчать даже уведомления. Используйте эту силу во благо или хотя бы ради развлечения. Стрельцы, ваши идеи сегодня настолько необычные, что сначала над ними посмеются, а через год начнут вас копировать. Козероги, пока другие ищут мотивацию, вы уже на финише и думаете, зачем вообще бежали, зато красиво. И водолеи. Интуиция работает в режиме премиум подписка. Даже если свернете сегодня не туда, окажетесь, что именно туда и было нужно. Ну и рыбки. Ваш уровень энергии сегодня зарядил телефон взглядом. Главное, не начинайте спор просто потому, что скучно побеждать молча. Итак, это был гороскоп на 20 июня. На сегодня мы желаем всем знакам приятного, прекрасного дня. Спонсор гороскопа на радио АСТВ, Центр мужского здоровья Модус Вивенди. Запись по телефону 300-118-300.

0: лето на АСТВ.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: эфире прогноз погоды по данным сайта rp5.ru сегодня, 20 июня. В Ахе, Смирных, Чехове, а также в Хомске. Погода без существенных осадков, 13 градусов тепла. В Тымовском временами небольшой дождь и плюс 18. В Углегорске и Томари 12 градусов со знаком плюс. В Невельске сегодня плюс 17, облачно с прояснениями. В Северо-Курильске временами дождь плюс 8. В Курильске погода пасмурная, 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня днем без существенных осадков, до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами от 7 до 12. 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо. Получали даже тройки.
5: Но они мечтали о велосипедах. Сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
4: Мы купили, и теперь наши дети учатся на пять. Молодцы, сдержали слово.
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6 семерок.
7: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
8: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Все это Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

10:33 всего на часах, и мне безумно интересно, честно говоря, куда наш слушатель в субботу в такое время движется на своем авто. Современный человек вообще все время куда-то спешит, даже когда уже и некуда, казалось бы, куда сегодня вам опаздывать. Возможно, что дело не во времени, а в страхе остаться наедине с собственными мыслями, потому что он, как правило, без расписания приходит, любит нас потревожить, мыслишки всякие негативные. Давайте их подразгоним с помощью плейлиста «Радио СТВ».